Я Аву. Я Рауф. Я Малик Амок. Я Джуджалаль Ва Икрам. Я Муксир. Я Джами. Я Вани. Я Мугни. Я Мани. Я Бар. Я Наби. Я Нур. Я Хади. Я Бади. Я Баки. Я Варит. Я Расир. Я Сабур. Я Аллах. Я Рахман. Я Рахим. Я Малик. Ya Qudus. Ya Salam. Ya Mu'min. Ya Muhaimin. Ya Aziz. Ya Jabbar. Ya Mutakabir. Ya Khaliq. Ya Bari. Ya Mushawir.